0: Approach RT-5900, RAV-3, Mercury-1, 3-5-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
1: call.
0: Six number 34, let's approach Swamp X 4 Alagua, this one, Nana Zero.
2: Tokyo approach Roger, 238 leading 300 descending 240 with Mike.
3: Orange Radar 238, Tokyo approach, runway 34 right, claim your Ruta 3, go live all.
2: 34 right, Ruta 3, go live all, Roger, 238.